мишкой, дал нем отдай, кому я держей. Я не вилу знакча, бегиня карт, дал послабче, гейди, шуди, штат.